0: Этого. А, ты этого?
1: Six thirty. Okay. Rabiot with 47 on the 1071, 53 just north of Research.
2: Three on
3: 3-10-4.